Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородские родители потратили на выпускные? Июнь должен быть дождливым, а июль очень жарким. Но в начале выпуска снова об электросамокатах. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые 2 месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. И средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис Superjob. Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной голос.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27-й день мая городская погода заметно не поменяется.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Tiptoe up Eiffel, sip so much my juice. Did you dare slave or bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get out my sight.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печорская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27-й день мая городская погода заметно не поменяется.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Such a good day.
1: Such a good day.
0: It's such a good day.
1: It's such a good day.
0: It's such a good day.
1: It is such an amazing day.
0: It's such a good day.
1: It's such a good day.
0: It's such a good day.
1: It's such a good day.
0: It's such a good day.
1: Oh, it's like, it's such a good day.
2: Какой прекрасный день, работать мне не лень. Хочется именно этими словами начать эфир. Потому что если идет дождь, то понятное дело, что прогулки вряд ли, соответственно, приходится работать. И делать это можно делать с удовольствием. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио-рандеву. Льюис О'Мэн открыл новый музыкальный час замечательным произведением, каким-то солнечным, и невзирая на тучки, я вот закрыл жалюзи на окне, и мне кажется, что солнце там светит вовсю. Все ведь относительно, друзья. Самое главное, чтобы солнышко внутри вас находилось, и тогда будет прекрасно и вам, и окружающим. В ближайшее время слушаем с вами музыку, которую нам дарят Смотревел, Леонид Агутин, Фил Коллинз, Парадайз, Егор Сесарев, Моджо, Эрейжа, Моральный кодекс, Саваш и Марио Бьонди прямо сейчас. Мэтт Кандила.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода прямо сейчас, 8 часов и 16 минут. Московское шоссе от Комсомольского шоссе до Кузбасской улицы. Едем со скоростью пешехода 5 км в час. Время прохождения пробки около 25 минут. Это самый большой затор. 22 минуты вам понадобится для движения с малой скоростью от улицы Новикова Прибоя до Заречного бульвара и от улицы Окская гавань до Героя Попова, а также от проспекта Гагарин до Новикова Прибоя. Остальные пробочки длятся меньше 10 минут. Мосты практически все свободны, кроме ремонтируемого Мызинского 8.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

конечно же, на нашей планете нет никакого чувства больше, чем любовь. Это просто такая метафора. Моральный кодекс, суперкоманда. На радио Ранду 8 часов и 46 минут. Также в этом часе мы послушаем группу «Savage» и «Марио Бьонди». В данный момент расскажу вам о погоде. На данный момент, вдруг вы еще не вышли из дома и думаете, что же такое выбрать из одежды. Знаете, сегодня прохладно достаточно. В данный момент плюс 11, а еще влажность такая, понимаете, еще как бы кажется холоднее. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%. Небольшие дождички возможны, но не ливни. Это тоже радует. Днем температура воздуха будет в среднем плюс 15.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печорская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
2: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27-й день мая городская погода заметно не поменяется.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

красавица Бритни Спирс и Элтон Джон открыли новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствуют Блюзов Алексей, а также музыканты, которые дарят нам свою музыку. Вот их имена. В этом часе нас порадуют Purple Disco Machine, группа «Свинцовый туман» совместно с Фомичевым и Пахомовым. Вот это Лени Кравец, сегодняшний именинник, обязательно появится в эфире. Юлия Чичерина, Underwood, Erasure, Don't West. И расскажем о именинниках сегодняшнего дня уже совсем скоро, буквально через пару музыкальных композиций. Ну а наших радиослушателей, естественно, мы отдельно поздравляем с днем рождения всех тех, кто родился 26 мая. Всем любви, мира и счастья желаем. И расскажем о ваших коллегах, о тех людях, которые в этот день родились и украсили этот мир своим творчеством.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Дон. Я знаю, придет тот день. Обязательно придет, это точно. Ну, а мы обязательно расскажем вам о именинниках сегодняшнего дня. Еще раз поздравим всех наших радиослушателей с днем рождения. Любви, мира и счастья пожелав, начинаем говорить о великих, которые родились в этот день, о некоторых из них. В 1878 году в этот день родилась балерина, одна из основоположников танца модерн Эйсидора Дункан. В 1893 году в этот день родился Александр Иванович Сигаев, знаменитый кинооператор. Наверное, самая звездная его работа – это работа над фильмом «Чапаев». В 1905 году в этот день родился итальянский модельер Альдо Гуччи. В 1907 году Георгий Филиппович Байдуков, летчик, герой Советского Союза, член экипажа Валерия Павловича Чкалова, совершившего беспосадочный перелет Москва-Северный полюс США. В 1907 году в этот день родился Мэрион Моррисон, которого весь мир знает под именем Джон Уэйн, киноактер, игравший благородных героев в вестернах. Огромное количество фильмов, около 200 на его счету, «Оскар», все как положено. В 1908 году в этот день родился Алексей Николаевич Арбузов, драматург и автор пьес, которые шли по всему Советскому Союзу. Пьесы «Таня», «Город на заре», «Иркутская история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата» и «Старомодная комедия». В 1910 году в этот день родился знаменитый джазовый музыкант Эдди Рознер. 100 лет назад еще один новатор в области джаза. В 1926 году, то есть 100 лет сегодня исполняется Майлсу Дэвису, великому джазовому музыканту, знаменитый трубач. Он стал создателем стиля фьюжн, то есть сплава такого джаза и рока. У него свою карьеру начинали такие выдающиеся представители джаз-рока, которые, в общем, осветили планету своим творчеством: Херби Хэнкок, Чик Корея, Джордж Бенсон, Джон Маклафлин, Кит Джаретт, Билли Кобэм и многие-многие другие. В 1944 году родился еще один великий джазист. Сегодня день рождения отмечает Борис Михайлович Фрумкин. А в 1948 году в этот день родилась Стиви Никс, певица великой команды под названием Fleetwood Mac. В 1949 году родилась Татьяна Ильинична Баталова, телевизионный режиссер. Она начинала еще в детской редакции Центрального телевидения и сегодня продолжает работу на Первом канале. Ну, конечно, визитная карточка ее – это мегапопулярная программа, которую никто никогда там, в 90-е годы не пропускал. Уж точно программа «Пока все дома». В 1958 году в этот день родился вокалист группы «Алфавилл» Мариан Голд, а в 1962 году родился Колин Вернкомб, которого весь мир знает под именем Black, английский певец, конечно же, прославившийся исполнением своей собственной композиции, которая стала, конечно, хитом на десятилетие, еще будем долго слушать, это, конечно, Wonderful Life. 60 лет назад в этот день родилась, сегодня юбилей, Хелена Бонем Картер, английская киноактриса. В 1969 году родилась Анжелика Варум. Что тут представлять? А в 1983 году родился Евгений Антонов, человек, который снимается в кино, мне кажется, круглые сутки. 166 работ на счету у этого замечательного актера. Ну и завершим мы нашу историю представлением и, так сказать, песней сегодняшнего именинника, о котором мы уже говорили. Я уже не мог не сказать и не произнести это имя, потому что он удивительный. Когда он появился, такое чувство было, что он в 90-х годах попал как будто из 70-х. Ну, как-то его перебросили к нам. Совершенно неземной, потрясающий музыкант, который играет абсолютно на всех музыкальных инструментах, причем лучше всех на этой планете. Он пишет гениальную музыку, продюсирует и сам устраивает необыкновенные концерты. Сегодня день рождения. В 1964 году в этот день на свет появился великий Ленни Кравиц. Его композиции мы, конечно, продолжаем наш эфир. Оставайтесь вместе с нами. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио рандеву всех именинников. Еще раз с праздником!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: девочки смеются.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Итак, друзья, обновляем информацию от сервиса Яндекс.Карты. Что у нас происходит в Нижнем? Пытаемся узнать. 3 балла. Так считает сервис Яндекс.Карты. Основной заторчик от проспекта Гагарина до улицы Героя Попова. Мы должны ехать со скоростью 10 км в час. Время прохождения пробки около 15-20 минут. Время, когда мы можем подумать спокойно. Да и это единственный затор, который длится дольше 10 минут. Что касается мостов, средний показатель 0 баллов. Лишь Мысинский мост из центра 9 баллов. Идет ремонт. Но скоро его отремонтируют, я уверен, и будет совсем хорошо. Что касается погоды. В Нижнем Новгороде в данный момент плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 15, но вряд ли выше. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха достаточно высокая, 81%.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда-НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печорская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» 10 часов и 5 минут. И в нашей студии появились две замечательные гости. Мы поговорим о интересном направлении, для многих нужном. Кто-то задумается, возможно, после этого эфира о определенном важном моменте в своей жизни. Пока не говорю о чем, буквально через несколько минут.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Рандеву. В эфире программа «Суть дела», и мы хотим посвятить некоторое количество времени в эфире вот этому самому интересному разбору. Что же интереснее, загородная жизнь или городская? Но на самом деле все не так просто. У нас в гостях сегодня, я приветствую и хотел бы пожелать хорошего эфира, Елене Любчанской, директору по маркетингу компании застройщика «Жилищный ответ», и Елена Строкина, руководитель направления по связям с общественностью компании «Жилищный ответ». Здравствуйте!
2: Добрый день, доброе утро, да.
1: Да, доброе утро, добрый день. Все встают в разное время. И, конечно же, каждый решит сам, какое сейчас время. У нас вопрос такой, и он очень интересный, мне кажется. Мы готовы вам задать очень много всяких вопросов, но хотелось бы пойти до сути, потому что наши радиослушатели наверняка, так же, как и каждый из нас, задавали себе вопросы. Или задают сейчас, или только начинают задумываться, где же лучше жить, на природе или за городом. И почему загородная недвижимость становится таким модным делом, трендом, если хотите использовать это избитое слово. Или почему это интересует? И вот интересно мне спросить у вас, у специалистов, у больших профессионалов, кого вы видите среди покупателей именно сегодня? Ведь то, что происходило 20 лет назад, это была одна история, 10 лет назад другая. Сейчас новые истории, наверняка все меняется. Кто же сейчас, кого можно назвать, в общем, вашей аудитории? Кто это? Это дачники, как раньше мы их называли, или это любители спокойного образа жизни вдали от людей? Кто же они?
2: Очень интересный вопрос. Я тут отвечу и как представитель компании, которая уже в недвижимости с 18 года, в загородной недвижимости я работаю. Ага. И как преподаватель, я маркетинг преподаю, и у меня есть мой любимый заглавный слайд, что неправильно говорить, что целевая аудитория – это все. Но
1: абсолютно согласен.
2: Я сейчас скажу, что у нас целевая аудитория, как в загородной недвижимости, она очень широкая. Просто в ней есть разные категории, это называется ядра, скажем так, целевой аудитории. Это очень разные люди. И, конечно же, остались и дачники, остались люди, которые любят вот этот вот настрой природы, выйти на свой участок, может быть, даже сделать какие-то типы лички, в общем, вот все, что у нас ассоциируется с этим. Но вместе с этим мы сейчас видим очень интересный тренд, как вы сказали.
1: Это не я, это пресса.
2: Это пресса, да. Это новый абсолютно слой аудитории. Молодые люди, молодые семьи, 23, 24, 25, которые осознанно сами выбирают для себя формат собственного дома, собственного таунхауса, не в черте города.
1: Вот это неожиданно.
2: Для нас это тоже было неожиданно, потому что, ну, всегда какой-то небольшой процент таких людей был. Это либо там условно по наследству передали, либо родители сказали, будешь жить здесь, рядом с нами. А сейчас это люди, которые сами приходят к нам. Да, и может быть материально кто-то помогает из родственников, но они сами выбирают этот формат. Потому что мы сейчас находимся в таком интересном времени, когда на первом...

0: офисе или дома, когда у вас 2-3 отдельные спальни, плюс большая кухня-гостиная, терраса, участок. И эти люди готовы к такому формату.
1: Да, осталось только понять, мы можем ли поменять свою городскую квартиру на вот загородное вот это великолепие все. Всех, естественно, волнует вопрос, где дороже, дом за городом или квартира?
0: Здесь нельзя напрямую сравнивать, потому что если мы сравним, например, 100-метровую квартиру и 100-метровый дом, дом будет однозначно дешевле. И он будет дешевле в 2-2,5 раза. Если мы говорим про дом уже готовый, у застройщика купленный, ну, даже конкретно вот у нас, если мы возьмем. То есть сейчас у нас в городе квартира 100 квадратных метров будет стоить, ну, где-то 20-25 миллионов и выше. У нас 100-метровый дом можно купить в районе 10 миллионов.
1: Ну, вот, поэтому... интересно. Мне кажется, тут даже не любители природы задумываются, потому что сравнение это действительно в плюс. Просто, вы понимаете, человек, который еще не общался с загородной жизнью, он, конечно же, задает вопрос, а что там с домом, а как его содержать? Одно дело квартира, там все понятно, но труба у тебя потекла, ты ее вызвал сантехник и заменил, и вроде бы как все, потому что дом-то стоит общий, а это же твой, тебе же нужно теперь самому за ним следить. Вот давайте либо успокоим, либо как-то предупредим наших радиослушателей, которые пытаются выбрать вот в этом сложном вопросе, трудно ли содержать собственный дом?
2: Давайте я вклинюсь, да, как да, загородный конечно. Житель.
1: Ага.
2: То есть не, как, не только как представитель застройщика, но еще и как житель. Да, с точки зрения обслуживания это немного сложнее, но только первое время. Потом у тебя накапливаются базы контактов, у тебя всегда есть соседи под рукой, у тебя есть представители застройщика, которым ты можешь позвонить, проконсультироваться. У тебя есть список всех необходимых служб, и ты знаешь все телефоны, куда подавать все необходимые заявки. Но что является самым главным преимуществом именно в процессе покупки, что ты покупаешь готовый дом с готовыми коммуникациями центральными, с готовой террасой, с готовой парковкой, это все уже есть. Тебе не нужно тратить силы и время, и бюджет на то, чтобы это все построить и обслужить. Особенно вот, ну, для меня, как для женщины, это очень актуально. То есть для кого-то важнее готовый чистовой ремонт в доме, а для кого-то важнее, чтобы все вокруг, то, что сложно монтируется, было уже готово. И дальше ты уже наводишь красоту, живя в готовом доме.
1: И у тебя свое парковочное место, и тебе не нужно волноваться, что тебе некуда поставить. Или не приходится покупать за 1,5-2 миллиона парковочное место под домом. Да, а тут уже все
2: здесь как отдельно, да, стоит считать и затраты на то, что не каждый, о чем не каждый задумывается, да, вот вы правильно сказали про парковку, что это тоже деньги. Либо ты покупаешь парковочное место, либо ты арендуешь парковочное место.
1: Или это живешь тоже в постоянном напряге. Успел или нет припарковаться в нашем городе, это актуально.
2: Да, и опять же, живя в квартире, ты ежемесячно платишь коммунальные платежи.
1: Конечно.
2: За обслуживание этого дома. А живя в собственном доме, ты оплачиваешь все только по счетчикам. Но здесь вот как бы небольшая рекомендация от меня, да, как от жителя, иметь определенный бюджет в запасе на всякий случай. Если как раз понятно. Где-то что-то, какая-то труба потечет, ты уже не пойдешь в ЖЭК или в управляющую компанию, ты будешь пользоваться списком служб, которые у тебя есть, списком подрядчиков, которые у тебя есть.
1: Хотя, с другой стороны, и в наших квартирах городских мы все равно за все платим в итоге сами, потому что они ничего не поменяют бесплатно, и это 100%.
0: Можно здесь еще немножко вклинить, наоборот, как городской житель, который сталкивается с тем, что тебя могут протопить соседи сверху.
1: Это да.
0: У меня был случай, когда меня смогли затопить соседи сбоку.
1: Ого.
0: Даже так произошло.
1: Волны у них были.
0: У них сорвало кран и горячая вода. У них была где-то по щиколотку, она пришла вода ко мне. И здесь тебе никто ничего не покроет. Также, как городской житель, которому не согласованно со мной постоянно отключают то горячую, то холодную воду, выключают электричество,

0: не включают отопление тогда, когда надо, и не выключают тогда, когда уже пора бы. Вот когда ты хозяин своего дома, ты с этими проблемами уже не сталкиваешься. Здесь единственное, что важный нюанс, если вы идете в самострой, это тоже вариант, то есть вы сами покупаете участок, сами строите, но вот тогда вы должны быть готовы к большому количеству не только денежных, но и временных и прочих ресурсов затрат.
1: Ну и ответственность за неправильно принятые решения тоже на вас.
0: Полностью
1: сразу,
0: на
1: а
0: вас.
1: Не на... когда можно позвонить в компанию и сказать, ребята, вы же мне обещали, и тогда компания обязательно восстановит или решит эту проблему, тут уже ты сам. Это действительно очень важный момент. И вот прежде чем мы сделаем небольшой перерыв, мне бы хотелось задать еще один вопрос. Но сделаем мы, видимо, это уже после рекламы. 2 минуты.
2: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: На АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. У нас в студии «Радио Рандеву» в гостях директор по маркетингу компании застройщика «Жилищный ответ» Елена Любчанская и Елена Строкина, руководитель направления по связям с общественностью. Мы на интересном очень моменте завершили первую часть нашего разговора и как-то вместе с вами пришли к одному, что организованный застройщик – это спокойнее. Это надежнее, и ты являешь, ну, как бы ты получаешь гарантию того, что у тебя в жизни все сложится, а не будет какими-то кусками происходить тут хорошо, тут не очень. Вот давайте мы вот эту тему разовьем. Почему застройщик это хорошо?
2: Я здесь не буду говорить про то, что надо только у застройщика покупать. Есть тип людей, которые очень любят все делать максимально под себя, любят сами строить. Для них все, что касается стройки, это не сложности, а хобби. Это отдельный каст людей. Я думаю, что им лучше строить самостоятельно.
1: Но, да, но таких немного.
2: Да. Если мы говорим про большинство и как раз-таки про людей, которые задумались, а квартиру ли покупать, или готовый дом, или таунхаус, то все-таки для них организованный застройщик – это идеальный вариант. Потому что, во-первых, у организованного застройщика на территории всегда предусмотрена инфраструктура. Иначе просто невозможно построить поселок. И если это надежный застройщик, то он свои обещания сдерживает. У нас на территории наших поселков всегда заранее предусмотрены все детские площадки, спортивные площадки, места под коммерцию, места под садик, места под школы. Это для нас обязательные условия. Ну, я молчу про дороги, освещение и какие-то прочие инфраструктурные, уже для городского жителя привычные элементы. Во-вторых, у застройщика, ну, конкретно у нас, есть всегда объекты в наличии уже готовые. Так, у нас сейчас есть готовые дома в Апалихе, в Крутой, вот заканчиваются в Новой Крутой и заканчиваются таунхаусы, фрегат. И это очень удобно, потому что вы продали квартиру, у нас предчистовая отделка, вам, в принципе, можно практически сразу заезжать в объект. Ну и, конечно же, то, чего нет в самострое, это уже подведенные, заведенные в дом коммуникации. У нас поселки с центральными коммуникациями практически все. Только один проект с септиком, но это под тоже определенную категорию людей, которые любят свою автономность, и они выбирают его. А все остальное с центральными коммуникациями. И это в самострое получить практически нереально, либо тоже будет стоить очень больших денег и затрат. Я здесь, наверное, еще передам слово тоже Елене, как жителю поселка нашего.
3: Который пользуется инфраструктурой активно.
1: Да, расскажите.
3: Да, я еще и молодая мама, и когда я как раз делала выбор между квартирой и загородной недвижимостью, для меня, я понимала, я уже была в положении, я понимала, что мне важно, чтобы была необходима инфраструктура для ребенка. Поэтому, а когда ты покупаешь у застройщика, который на рынке с 2010 года, а опытность, экспертность на протяжении стольких лет, это не только про надежность, это еще и про готовность инфраструктуры. Когда ты не просто заявляешь о том, что когда-нибудь у тебя будет на территории школа и садик,
1: да,
3: а в какие конкретно они будут сроки. И покупая таунхаус во фрегате, для меня было важно, что я знала, когда будет построен садик и школа. И сроки были выдержаны. И сейчас это, наверное, одно из ключевых преимуществ именно для молодых семей. В поселке функционирует, работает школа на 1700 мест, детский сад на 250 мест, что прекрасно не только для жителей этого поселка, но и для близлежащих населенных пунктов. То есть были закрыты сразу несколько вопросов. И в частности, наши жители из других соседних поселков, из Апалихи, например, из Крутой, тоже могут пользоваться этой инфраструктурой, простите.
1: Да, это здорово. Это здорово. Это действительно решает огромное количество проблем, в том числе и для родителей, которые могут спокойно не куда-то везти ребенка через полгорода и по пробкам, а в этом же поселке оставить. Это здорово. А теперь расскажите,
2: Тоже одно из преимуществ покупать дом у организованного застройщика – это то, что на дома и таунхаусы распространяются все ипотечные программы, которые также распространяются на многоквартирные дома. Сейчас действительно очень много изменений, но из действующих ипотек существует хорошее очень предложение по семейной ипотеке. Более того, мы как застройщик дополнительно субсидируем, и у нас есть льготная ипотечная ставка по семейной ипотеке, которая позволяет еще более выгодно приобретать наши дома и таунхаусы. И даже иногда наша ставка получается ниже, чем какое-то аналогичное предложение в городе.
1: Вот, это интересно. То есть не все так плохо, да? А все даже очень хорошо и перспективно в наше время.
2: Я думаю, что еще Елена может добавить.
1: Да, пожалуйста.
2: По-моему, ты же и мат-капиталом пользовалась.
3: Да, мат-капиталом я пользовалась. Единственное, что я пользовалась им не в самом начале, потому что еще была в положении, а после рождения ребенка. Это было очень легко, очень быстро. То есть я через госуслуги подала заявку, и деньги автоматически перечислились банку для погашения части ипотеки.
1: Это здорово. Вообще, собственный пример, это лучше, чем какие-то слова, рассказанные и увиденные где-то. Это здорово, раз это так. И давайте подведем небольшие итоги нашего разговора. Загородный дом – это удобнее. Это уж точно. Потому что и парковки, и место, где погулять, и природа – это все только в плюс.
2: Можно еще добавлю?
1: Да.
2: Мою личное, ага. Это терраса и кофе, возможность выпить кофе на террасе.
1: Это точно. Это абсолютно верно. И, наверное, в моем случае был тот же самая история, та же самая, еще с строящимся, то есть вокруг ландшафтный дизайн начал работу, люди копали, а я на веранде хотел ужинать, обедать только там, потому что хотелось вот этого своего, и это действительно уникально.
2: Есть еще баню.
1: Да. Так вот, давайте мы еще раз скажем. То есть мы можем спокойно, получается, в данный момент поменять городскую квартиру на загородный дом и получить сразу огромное количество плюсов от парковок, природы и времяпрепровождения совершенно другого уровня, нежели в коробочку-то свою поднялся на лифте, если его не отключили. Вот. То есть загородный дом. И теперь оказывается, что это достаточно... Ну, как бы

0: это еще и возможно, да, и воспользоваться и ипотекой, и так далее, и тому подобное.
1: И это еще и быстро. То есть квартиру можно ждать по сопоставимой стоимости 2-3 года.
0: Да, потом ты будешь слушать еще 5 лет ремонт соседей, потому что квартира их там то продают, то покупают, и это... ты 10 лет тебе неспокойной жизни гарантировано. Здесь же хорошо. И что я считаю важнейшим моментом, то, что ты абсолютно уверен, то, что будет происходить дальше. Если ты обращаешься к застройщику, он обещает тебе выполнить, вы договариваетесь о определенных сроках, и ты можешь планировать свою жизнь, понимая, когда это случится. Ведь скажите еще, пожалуйста, в конце нашей программы, вообще дом можно оценивать как инвестицию?
2: Я здесь осторожно скажу, не является инвестиционным советом.
0: Нет. Я бы сказал так, знаете, что будет потом с ценой?
2: Есть очень сильный миф, что покупать дом – это один раз и навсегда, это не ликвидно. Здесь я скажу так, если вы подошли к вопросу с умом, выбрали ликвидный объект в хорошей локации, также от застройщика, то вы его продадите очень легко. У нас вот из последнего девушка продала свой таунхаус через запрещенную социальную сеть за один день.
0: Ух ты!
2: И продала его сильно дороже, чем когда-то покупала у нас. В целом, цены на недвижимость, они не падают. То же самое и касается загородной недвижимости.
0: Почему-то я так и подумал.
2: Да. Поэтому очень много кто делает условно там X2, X3 на том, что когда-то купили, сейчас хотят переехать. И очень часто у нас даже история – это миграция внутри поселков. Например, сначала выбрал там таунхаус на 90 квадратов, семья расширилась, понравился объект в другом поселке, там в новый крутой, 148 квадратов. Продал таунхаус с ремонтом, за эти деньги купил готовый дом 148 квадратов. Так что это... мы постоянно отслеживаем объявления на Авито, они вот улетают, как горячие пирожки.
0: Так, у нас остается просто несколько секунд практически эфира. Давайте расскажем, как нам найти ваш жилищный ответ и получить ответы на все вопросы. Как мы правильно должны поиском воспользоваться в интернете?
2: Можно вбить в поиске жилищный ответ, можно вбить название любого из наших проектов, таунхаус, фрегат, дома Опалиха, дома Крутая, дома Новая Крутая. И вы по ссылочке перейдете на сайт ответ.нн.ру. Там сможете изучить всю информацию и позвонить нашим замечательным менеджерам.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был директор по маркетингу компании «Застройщика жилищный ответ» и руководитель направления по связям с общественностью «Застройщика жилищный ответ» Елена Любчанская и Елена Строкина. Спасибо вам большое. Я желаю вашему хорошему и такому надежному бизнесу процветания.
2: Спасибо.
0: Пускай у вас будут прекрасные, благодарные клиенты, которые станут настоящими друзьями и будут радоваться жизни благодаря вашим домам.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». «60 секунд рекламы» и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
4: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
5: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферт.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Ну вот и все, друзья. Алексей Брюсов говорит всем до свидания. Я желаю вам любви, мира, счастья, всего самого наилучшего. Обязательно услышимся с вами завтра. 8 часов утра на 103.4 FM. Хорошего вам дня. Ну, погода дождливая, но это же тоже красиво, согласитесь. Когда тепло и дождь, это освежает. Тем более в рабочий день это нормально и это хорошо. Тем более, что мы хотим отдохнуть от жары. До завтра. Всем любви и счастья. Оставляю вас в компании Адриано Челентано. Я тебя люблю.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27-й день мая городская погода заметно не поменяется.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Я всегда твердил, что судьба — игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укол. Я считал, что лес — только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, и устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тратории «Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It's a...

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибаюсь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
2: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27-й день мая городская погода заметно не поменяется.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ожидайте. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню Тратории Фетучино. В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню Тратории Фетучино на Стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печорская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
9: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27 день мая городская погода заметно не поменяется.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания NPN.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. Попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. России 0+.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17. В Караганде 18. В Красноярске 19. В Иркутске 20. В Чите 21. В Хабаровске-Владивостоке 22.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжат работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
9: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27-й день мая городская погода заметно не поменяется.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

точка невозврата. Что же ты не рада? Что же ты молчишь? Успокой в груди верного солдата. Я тебя забуду, если ты простишь, а девочка сидит

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, восьмиступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27-й день мая городская погода заметно не поменяется.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио «Первое».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из XIX века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: Не сейчас.
9: Немного позже.
8: Может, потом?
10: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио «Рандеву».
12: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
13: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
14: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
12: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27-й день мая городская погода заметно не поменяется.
15: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Как

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.
1: Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном, ты мне шептала: «Держись!» И мы держались за руки, жмуря глаза наверх, туда, где синее небо льется сквозь облаков кроличий мех. И солнце светило в наш райский сад, тянуло, как руки, свои лучи. Я так хочу вернуться назад.

каким-то обрывком на листке, плохо запомненным, стеной разобранной на кирпичи.

0: глаза в глаза. Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.
1: Одна минута рекламы, и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Хочешь, я секрет

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с...

0: марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайтесь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжат работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
9: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала в нашем городе пасмурный день с дождями утром и прояснениями к вечеру. Воздух прогреется не выше 14 градусов. В 27-й день мая городская погода заметно не поменяется.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Я

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершней могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибаюсь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: пополам.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжат работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печорская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, люди всех стран и континентов, я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Эта ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Эта ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед

Ну, собственно, как случилось то, что стал я космонавтом. Все вы помните незабываемые дни 1957 года, когда в Советском Союзе впервые в истории человечества был выведен на орбиту Земли спутник. Это произвело фурор в международной жизни. В то время я, собственно, только окончил еще авиационное училище, стал летчиком-истребителем. И не думал конкретно, конечно, так, что когда-то доведется мне быть первым в космосе. Этого, собственно, таких мыслей не было. Может быть, были такие мыслишки где-то в глубине, что, эх, слетать бы хоть когда-нибудь сюда.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершней могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самые дешевые квартиры на вторичном рынке Нижнего стоят 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: dance with me, and I'll dance with you. But some flowers remain from the last song you played.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву.